27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный, температура воздуха днем +19, +24.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Делегации Могилевской области продолжают работу в Республике Казахстан. В Усть-Каменогорске прошла официальная встреча с акимом Восточно-Казахстанской области. Отдельное внимание уделено укреплению прямых контактов между предприятиями двух регионов, организации бизнес-миссий и деловых визитов, а также реализации совместных проектов. Ряд соглашений подписали Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, СЭЗ Могилев, предприятие «Лифтмаш». Республика Казахстан – один из важнейших экономических партнеров Могилевской области. Во время визита между руководством Могилевщины и Восточно-Казахстанской области подписаны меморандум, план мероприятий и дорожная карта, а также ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями двух регионов. Этот пакет двухсторонних документов, направленных на углубление торгово-экономических связей, подтверждает готовность расширять сотрудничество регионов.
1: Местное время.
2: Обсудить деловое сотрудничество. В Могилев прибыла бизнес-делегация провинции Хэнань Китайской Народной Республики. Встреча прошла в Могилевском облисполкоме при участии первого заместителя председателя облисполкома Сергея Савицкого. По традиции, встреча началась со знакомства с социально-экономическим потенциалом регионов. Китайские регионы и Могилевская область уже довольно успешно сотрудничают по разным направлениям. Но, как отметили обе стороны, есть большой потенциал развития этого сотрудничества. В частности, Могилевская область предложила китайским бизнесменам принять участие в строительстве двух комплексов на территории нашего региона – молочно-товарного в Чаусском районе и свиноводческого комплекса в Бобруйском. Сразу после обсуждения китайские гости отправились по районам для более детального знакомства, рассказал генеральный директор технологического парка «Могилев» Евгений Якимов.
3: Для Китая эти цифры и эти предприятия, они, естественно, небольшие. Но это только начало, потому что у нас есть разный опыт взаимодействия с китайскими инвесторами, поэтому вот эти проекты – это только старт для взаимного сотрудничества. Китайские компании также предложили другие проекты. Они не касаются сельского хозяйства. Это проекты, связанные с алюминием, изделия из алюминия. Они интересны, они набирают обороты. Естественно, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы найти им партнеров на территории Могилевской области.
1: Местное время.
2: Аграрии Могилевщины на утро 26 августа намолотили 1 074 000 тонн зерновых с учетом рапса, сообщили в облсельхозпроде. Убрано культурное зерно с учетом рапса и без кукурузы на 93% от запланированных площадей. В счет государственного заказа поставлено 92 000 тонн продовольственного зерна. Параллельно с уборкой продолжается кормозаготовительная кампания. Вторым укосом травы скошены на 100% площадей от плана. На одну условную голову заготовлено более 17 центнеров кормовых единиц.
1: Местное время.
2: Заслуженный работник СПК «Колхоз Родина» Белынческого района Валентина Лопатентова, обладатель почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь», удостоена медали за трудовые заслуги и дважды признанный «Человек года» Белынческого района. Ее имя занесено в книгу славы Могилевщины. А еще Валентина Степановна трижды была делегатом Всебелорусского народного собрания. Считает, участие в ВНС – это большая ответственность. От решений, принятых на заседаниях собрания, зависит качество жизни всех граждан страны, особенно сельских тружеников. Именно на Всебелорусском народном собрании был окончательно решен вопрос, поставленный прежним руководителем хозяйства Александром Лопатентовым, о сохранении его как колхоза, поделилась Валентина Лопатентова.
4: На Всебелорусском собрании Александр Григорьевич сказал, если существуют нормальные колхозы, зачем превращать их в ОАО? Остались довольны, президент прислушивается к мнению людей, которые непосредственно работают в сельском хозяйстве. Я бы вот это выделила, потому что это, я знаю, очень болезненно проходило через наши сердца, когда нас собирали и уговаривали перейти в новое ОАО, и были против. Потому что колхоз – это коллективное хозяйство. Точно так, я не побоюсь это сравнить, что это Всебелорусское народное собрание, где можно высказать свое мнение и получить ответ.
1: Круглое.
2: 90 обращений от граждан и юридических лиц поступило за первое полугодие этого года в Круглянский райисполком. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Татьяна Микшина, показательно, что 84 обращения поступили от граждан и 7 от субъектов хозяйствования, тогда как в первом полугодии прошлого года представители бизнеса в райисполком не обращались вовсе. Такая динамика говорит о расширении диалога между властью и всеми заинтересованными сторонами.
1: Местное время.
2: Гибкий график работы, группы для детей от 1 года и полный переход на электронный учет. Такие тенденции развития системы дошкольного образования обозначили накануне на областной педагогической конференции. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова. Сейчас в области работают 116 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1116 детей. В 73 учреждениях созданы группы для детей в возрасте от 1 до 2 лет, которые посещают 676 воспитанников. С 1 сентября с учетом запросов родителей планируется функционирование 163 таких групп. В регионе организован подвоз воспитанников из сельской местности. Также дети, которые по медицинским показателям не могут посещать сад, получают образование на дому. Завершены работы по переводу в электронную форму процедуры постановки детей на учет дошкольные учреждения. Это сделало процесс более удобным для законных представителей.
1: Бобруйский район.
2: Готовность номер один. Депутаты проверили уголки школьников в Бобруйском районе, пишет Трибуна Праце. Они проверили наличие полного ассортимента канцелярских товаров, школьных принадлежностей и аксессуаров, а также проконтролировали правильность оформления ценников и отсутствие необоснованного роста стоимости. Как отметили депутаты, подобные рейды позволяют не только убедиться в том, что родители смогут приобрести все необходимое для учебы по доступным и справедливым ценам, но и предотвратить спекуляции в период предпраздничного ажиотажа. Для местной власти принципиально важно, чтобы 1 сентября стало для каждого ребенка настоящим праздником, а сборы в школу не стали непосильной финансовой ношей для семейного бюджета.
1: Чириков.
2: В Чириковском районе продолжается акция «В школу с радостью», передает районная газета «Вестник Чириковщины». Первый заместитель председателя райисполкома Олег Бегунец и коллектив управления по сельскому хозяйству поздравили многодетную семью Италенко из агрогородка Езера. Здесь воспитывается 6 детей. В этом году в первый класс идет Вероника. Гости подарили будущей первокласснице новенький портфель с полным набором канцелярии. А чтобы праздник разделила вся семья, привезли и торт. Сладкий сюрприз. Приз стал поводом для общего чаепития и подарил позитивные эмоции и детям, и родителям.
1: Местное время.
2: Профсоюз продолжает изучать условия проживания молодых специалистов в арендном жилье и общежитиях. Председатель Могилевской областной организации профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков накануне посетил молодых специалистов ЖРЭО Октябрьского района Могилева Дарью Лобачеву и Владу Медведскую, изучив условия проживания, выделенных им арендных квартирах. Девушки в этом году завершили обучение в архитектурно-строительном колледже и прибыли на работу в ЖРЭО. Как рассказал Павел Жуйков, отраслевой профсоюз на постоянной основе проводит мониторинг не только условий проживания, но и соблюдения в отношении молодых работников трудового законодательства.
5: Сегодня отрасль нуждается в притоке молодых квалифицированных кадров. Предоставление жилья является важным стимулом мотивации для работы молодежи в конкретной организации. Свою роль играют и закрепление за впервые прибывшими на предприятие работниками наставников, установление через коллективный договор дополнительных трудовых и социально-экономических гарантий для молодежи. Первичные профсоюзные организации традиционно принимают активное участие в проведении различных мероприятий по адаптации молодых работников на новом и чаще всего первом для них рабочем месте. В числе таких мероприятий создание условий для личного и профессионального роста, самореализации в профессии общественной жизни, воспитательно-патриотическая работа, проведение спортивных, культурных мероприятий и другие.
1: Местное время.
2: В Могилеве стартует набор на бесплатные курсы поваров с последующим трудоустройством. Управление по труду, занятости и соцзащите Могилевского горосполкома объявило набор на профессиональное обучение по специальности повар. Курсы организованы для выпускников школ, которые не поступили в вузы или СУЗы, и всех желающих бесплатно получить рабочую профессию. Учиться предстоит 1,5 месяца. По окончании выдается свидетельство государственного образца с присвоением квалификационного разряда. Важным преимуществом программы является гарантированное трудоустройство на предприятиях города. Записаться и узнать подробности можно в Управлении по труду, занятости и социальной защите.
1: Местное время.
2: В Чериковском центре социального обслуживания населения пожилым людям помогают оставаться в тонусе, передает районная газета «Вестник Чериковщины». В отделении дневного пребывания обучают скандинавской ходьбе. Как рассказала специалист Наталья Романчакова, этот вид нагрузки подходит всем. Он бережно воздействует на суставы и дает отличный оздоровительный эффект. Занятия проводит инструктор-методист ФОС «Ориентир». Участники осваивают правильную технику, учатся распределять нагрузку и держать комфортный темп. В центре считают, что возраст – лишь цифра, а активное долголетие начинается с движения и единомышленников.
1: Местное время.
2: Более 140 спортсменов приехали в Могилев, чтобы определить лучших на чемпионате Республики Беларусь по тяжелой атлетике. Мужчины и женщины разных возрастов соревнуются в своих весовых категориях. По итогам чемпионата будет определена сборная Беларуси для участия в ближайших международных турнирах. Подробности у Татьяны Кутневич.
6: На чемпионате Республики Беларусь по тяжелой атлетике чувствуется дух соревнований. В Могилеве собрались лучшие атлеты страны. Накануне участники выполняли два элемента – рывок и толчок. У каждого было право на 3 попытки. И от того, насколько чисто будет выполнено движение, зависела оценка судей. У каждого спортсмена есть свой пример для подражания. И это тренер. Кто, как не он, замотивирует и приведет к успеху, считает заслуженный тренер Республики Беларусь Александр Гончаров.
7: Подход такой. Тут нужно чувствовать каждого спортсмена. И с ним на тренировочном процессе сливаться в одно единое, в одно целое. Вместе с спортсменом надо подниматься. Если ты поднимаешь вместе со спортсменом, то тогда обязательно будет результат, потому что он видит, что ты идешь вместе с ним.
6: Надежда Хилькевич из Витебской области сначала занималась легкой атлетикой, но 2 года назад перешла в тяжелую. Сейчас она кандидат в мастера спорта и после этого чемпионата, возможно, станет мастером.
8: Пока что довольна своим результатом, а так мандраж, мурашки хотел, вот так вот. Самое главное выступить на 6 подходов, и я буду довольна.
6: Сезон этого года у белорусских тяжелоатлетов складывается вполне удачно, в том числе и у могилевчан, отметил заместитель министра спорта Александр Барауля.
9: В этом году у нас проходил чемпионат Европы и был показан ряд высоких спортивных результатов нашими спортсменами. Было завоевано 4 медали в двоеборье. Ну и, к слову сказать, что наша Сюзанна Володько стала чемпионкой Европы в этом году. Это, считаю, очень такой вот хороший, знаменательный результат.
6: Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике станет решающим этапом отбора в сборную страны для участия в юниорском и молодежном первенствах Европы и главного турнира сезона мирового чемпионата в Китае.
1: Кличев.
2: В Кличевском районе прошла краеведческая экспедиция по местам боевого пути легендарного спецотряда «Славный», передает районная газета «Стяг Советов». Инициатор – почетный гражданин района, подполковник в отставке Вячеслав Борщевский. Маршрут включил 5 знаковых точек – захоронение командира отряда Анатолия Шестакова и его бойцов в Ивьевском районе, партизанское кладбище на острове Веремеевка, мемориальный комплекс Усакина, Кличевский краеведческий музей и Хатынь. В этом году к поисковой работе подключились и новые поколения. 10-летний внук Вячеслава Антоновича готовит исследовательскую работу для Академии наук.
1: Местное время.
2: Могилевский областной театр «Кукол» официально откроет свой юбилейный 50-й театральный сезон 5 сентября. Сейчас артисты активно готовятся к новому сезону. Так, с 27 по 29 августа в театре состоится мастер-класс по сценической речи, организованный совместно с Центром поддержки русского театра за рубежом Союза театральных деятелей России. Занятия для артистов проведет старший преподаватель кафедры сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина Алексей Русол. На торжественном открытии нового сезона будет много интересного, рассказал руководитель литературно-драматургической части Могилевского театра «Кукол» Валерий Плешань.
10: После летнего перерыва в 10:00 для малышей будет показан премьерный спектакль «Теремок». В 11:15 на площадке возле театра состоится торжественное открытие сезона, а в 12:00 для ребят постарше будет показан спектакль «Самый маленький самолет на свете». Поучительная история про маленький маленький самолетик, которому предстоит преодолеть свои страхи и доказать собственную значимость. В новом сезоне обещаем еще больше ярких эмоций, новых постановок и незабываемых встреч с искусством театра кукол.
2: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
11: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Отработавшее ядерное топливо в пункте захоронения радиоактивных отходов размещаться не будет. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз, сообщили Белта в пресс-службе Минэнерго. В стране продолжаются общественные обсуждения проекта пункта захоронения. Министр подчеркнул, что окончательное решение будет принято только после исследований, оценки воздействия на среду и публичных обсуждений. БелАЭС обеспечивает около 40% потребности страны в электроэнергии. При этом отходы атомной станции не будут храниться в будущем пункте захоронения. Вопрос расширения поставок мясомолочной продукции и реализации инвестпроектов рассмотрели на встречу с бизнес-делегацией из Китая. Первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Савицкий презентовал инвестиционный потенциал региона. Китайские партнеры подтвердили заинтересованность в наращивании поставок продукции и проявили интерес к организации производства переработки сырья на территории области. Обсуждались проекты строительства животноводческих комплексов в Чаусском и Бобруйском районах. Сегодня в Могилеве пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 часов у тех, кто ищет работу, будет возможность пообщаться с нанимателями в онлайн-формате на специализированной платформе государственной службы занятости e-vacancy.by. Соискатели также смогут передать свои резюме для дальнейшего рассмотрения, задать уточняющие вопросы и получить приглашение на реальное собеседование. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. И в завершении. Труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство», который стартует 7 октября в Могилеве. Участники фестиваля посетят мемориальный комплекс «Буйническое поле». Также в рамках фестиваля пройдут конкурс исполнителей молодежной песни, мастер-классы, творческие лаборатории. Завершится фестиваль заключительным гала-концертом на сцене областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» в Шклове. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 12. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Ну что, доброе, удивительное утро, 27 августовский, пока еще летний на старте. Давайте соберемся, сделаем сегодня что-то такое выдающееся. Понятно, что не с самого утра нужно раскачаться и настроиться, но с удовольствием поддержу все ваши рвения. Ира Александрова, теперь ваша компания, посыпаемся вместе под лучшую музыку с

0: «Царское золото» объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Последние деньки лета, сколько кругом овощей, фруктов. Любой здравомыслящий человек пытается взять от природы максимум, чтобы запастись витаминками впрок. Только вот специалисты предупреждают, не увлекайтесь натуральными соками. Они усиливают чувство голода, провоцируют жажду, приводят к набору веса, появлению хронических воспалений, повышают давление. Куда, говорят, лучше есть фрукты, чем пить из них сок. Съесть мы можем умеренное количество и не получим избытка и скачка сахара. Слушайте, как мы жили без интернета, без всяких вот этих исследований, не понимаю. Но знаю точно, что без хорошей компании, конечно, тяжеловато. Вот и держите нас фоном, что бы вы ни делали.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Пришло, завидую, конечно, тем, кто все-таки уловил момент, успел понежиться на солнышке, лежа на каком-нибудь шезлонге, попивая экзотический коктейльчик, а у кого-то отпуска не было и не предвидится, остается только завидовать, и, знаете, и хорошо, и ладно. Вообще, самовнушение – хорошая штука. Если что-то у вас не ладится, говорите себе, что все круто, все здорово, и так и будет. Ну и сегодняшний день обязательно покажет себя самой лучшей.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: Знаете, доброе утро рано или поздно превратится в добрый день, ну и как он пройдет, целиком полностью зависит от вас, вашего настроя. Поверьте, чем больше вы будете улыбаться миру, тем радостнее будет и ваш день. Все ведь добро, подаренное вами, вам же и вернется только вдвойне. Ну а мы готовы добавлять градус настроения хорошей музыкой.
1: Радио Могилев.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет белорусов и молдаван связывают узы дружбы. Нас сближают общая историческая судьба и память о подвиге отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, обратил внимание белорусский лидер. Убежден, что несмотря на напряженную международную обстановку, накопленные за 3 десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога, отвечающего интересам наших государств, подчеркнул Александр Лукашенко. Как меняется валютный рынок в Беларуси, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун в программе «Экономическая среда» на телеканале «Беларусь-1». Доллару больше не доверяют так, как раньше. По оценкам МВФ, американская валюта за последние годы потеряла 0,2 пункта в структуре международных резервов. Валютный рынок видоизменился, и мы, соответственно, тоже вынуждены менять подходы. Например, доля евро всегда была более 20% в структуре платежей. Сейчас стремится к нулю. Евро не пользуется спросом, отметил Андрей Картун. Дополнительные автобусы пустят 5-6 сентября до Костюковичей ко Дню белорусской письменности. Об этом сообщили в Могилевском облсполкоме. График движения городских автобусов номер 1 и номер 3 Костюковичей синхронизирован с прибытием и отправлением поездов. Отправление автобусов от железнодорожной станции Коммунары в Костюковичи запланировано с учетом времени и подхода составов. Один автобус будет находиться в резерве на автостанции Костюковичей. Обратные рейсы из города на станцию также привязаны к графику железной дороги, чтобы гости успели на нужные поезда. О спорте. Белорусские завоевали 2 бронзовые медали на проходящем в Мадриде чемпионате Европы по современному пятиборью среди юношей и девушек не старше 15 лет, сообщает БелТА. Призером по итогам личного финала в формате тетратлона стала наша Алиса Квашневская. В топ-15 среди 36 финалисток вошла еще одна наша спортсменка Дарья Федорович. Кроме того, Алиса, Дарья и Евгения Мазурина завоевали бронзовые медали в командном первенстве. Сегодня лучших в индивидуальном первенстве определят юноши. Среди участников финала 4 наших парней. Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 13.

повод как следует постараться и сделать эти 112 часов незабываемыми, если вдруг еще не случилось воплощение ваших планов на лето за прошедшие почти 3 месяца. В общем, несмотря на то, что вы ответственно работаете и не отвлекаетесь на минуточку, не забывайте и планировать свое свободное время с умом. Ну и про

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: обычный будний, казалось бы, день, но его тоже можно перевернуть с ног на голову, чтобы он стал ярким и запоминающимся. Нет, конечно, есть люди, которые, особо не стараясь, находят приключения везде, всюду. У меня лично есть такие знакомые, кто, ну, не живется, когда в жизни все спокойно. Обязательно вот нужно во что-то вляпаться, а потом сидеть причитать, за что мне это все, за что. Ну, просто так, чтобы в тонусе держать организм. Желаю, чтобы все, что с вами происходит, было осознанно, тщательно взвешено и в конечном итоге украсило жизнь радостью и чувством гордости за себя любимого. Ну, а стресс, конечно же, нам не нужны. Кстати, любимая музыка уменьшает влияние стрессовых ситуаций на организм. Вот и держите Радио Могилев на комфортной громкости. Избавляйтесь от ненужного под любимые песни.
1: Радио Могилев.

0: 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: начнет.
1: Начало дня, конечно, у всех разное. Многие всем сердцем хотели бы, чтобы наконец уже наступил вечер. И это желание, конечно, может быть, пересиливает все. Но, знаете, на работе нельзя отвлекаться. Но, знаете, желание загадывать время от времени, наверное, можно. Вот так в одном ресторане китайской кухни в Бостоне имеется меню. В меню блюда, которое способно исполнять желание. Это большая тарелка лапши, которую нужно съесть, держа в уме свое желание. А когда тарелка пустеет, встать и громко объявить желание всем присутствующим. Ну и по традиции официанты и гости ресторана аплодируют, если находят желание достойным воплощения. Кстати, многие посетители признают, что их желания сбылись. Ну и мы давайте не будем, знаете, завидовать, полагаться только на какую-то там чудо-лапшу. Давайте действовать, давайте двигаться, и рядом будем мы, преданные верные Радио Могилев, и я, Ира Александрова. Доброго утра!
2: Радио Могилев.

0: что лето продолжается, а фоном только хиты, и, кажется, ну что будет, может, лучше, а лучше может быть только внеплановый чаек с печенюшечками, с любимыми коллеженьками, надеюсь, такие имеются в вашем окружении, и специалисты уверяют, что это главная составляющая отличного самочувствия на рабочем месте, и советуют не пренебрегать общением и возможностью переключаться. Я же еще обещаю подкидывать вам хиты еще час, так что гоним дальше, и отличного всем настроения.
1: Радио Могилев. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Глава государства выразил уверенность, что профессиональное мастерство народной артистки, ее богатый опыт и преданность любимому делу будут и в дальнейшем способствовать новым успехам на пользу отечественной культуры. Александр Лукашенко пожелал Нине Ломанович крепкого здоровья, счастья, душевной тепла.

тревожный учет. Такие тенденции развития системы дошкольного образования обозначили на областной педагогической конференции. Об этом рассказала начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Сейчас в области работают 116 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1116 детей. В 73 учреждениях созданы группы для детей в возрасте от 1 до 2 лет, которые посещают 676 воспитанников. С 1 сентября с учетом запросов родителей планируется функционирование 163 таких групп. В регионе организован подвоз воспитанников из сельской местности. Также дети, которые по медицинским показаниям не могут посещать сад, получают образование на дому. В Псковском районе продолжается модернизация животноводческих объектов. С развитием сферы ознакомился заместитель управляющего делами президента Николай Шерстнев, передает Белта. На товарной ферме Новоселки провели полную реконструкцию помещений. Сейчас здесь содержится 419 голов, рассчитано на 500. На МТК Староселье реконструировали старое здание, построили новый склад и профилакторий для телят. Особое внимание комфортным условиям для работников и животных. В деревне Окуневка завершается реконструкция двух домов под общежитие почти на 50 мест. Внимание, дети! По 5 сентября включать фары днем обязательно. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. И в завершении знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 13.

планов себе сегодня не настроили, пусть непременно все разрешится и порадует. Пока же работа тоже требует внимания, так что давайте вместе рванем, поддерживая друг в друге желание добиться всего, чего хочется, и гордо шагая по этому дню. Мы вас порадуем хитами, а вы нас настроением. Ира Александрова из приемников, хиты, и как же без них. Доброго утра.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайк.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

0: Приходишь на работу, а тут именинник тебе, да, и праздничное настроение автоматически захватывает и тебя. Но если сегодня не тот день и в вашем офисе именинников нет, тогда предлагаю отправить за праздничным тортом Владимира, Алексея, Еву, Матвея, Федора, Михея, Василия, Евдокию, Александру или Николая. И наверняка кто-то из вышеперечисленных в вашем окружении имеется. Тогда с удовольствием поздравляю сегодняшних именинников с Днем Ангела. Вы сегодня особенные. Говорят, если умаслить человека, имя которого совпадает с именем святого, то у вас непременно в ближайшее время произойдет долгожданное событие и что-то порадует. Так что давайте, приступайте, радуйте и балуйте. Кстати, с этой же целью можно дождаться и программы «Привет в обед» в 13 часов, которая стартует. Напишите нам, а Тина Павлова с удовольствием порадует, кого скажете. Ну а пока ловите хиты.
1: Радио Могилев.

0: 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: утро начнем.
1: Время летит катастрофически быстро. Желаю вам не терять ни минуты, получать удовольствие от каждой минуты, даже на рабочем месте. И если кто не хочет вас развлекать, покажите, как надо. А лучше держите нас фоном. Впереди много музыки, любимых треков. А после 12 в вашу компанию вольется Тина Павлова. Вот с кем вам будет хорошо, интересно, ритмично и музыкально. Я же, Ира Александрова, благодарю за компанию. Всех обняла. Всем пока.
2: Радио Могилев.
3: За час до полуночи позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Обсудить деловое сотрудничество. Могилев посетила бизнес-делегация провинции Хэнань Китайской Народной Республики. Встреча прошла в Могилевском облсполкоме при участии первого заместителя председателя облсполкома Сергея Савицкого. Китайские регионы и Могилевская область уже довольно успешно сотрудничают по разным направлениям. Но, как отметили обе стороны, есть большой потенциал развития этого сотрудничества. В частности, Могилевская область предложила китайским бизнесменам принять участие в строительстве двух комплексов на территории нашего региона – молочно-товарного в Чаусском районе и свиноводческого комплекса в Бобруйском. Сразу после обсуждения китайские гости отправились по районам для более детального знакомства, рассказал генеральный директор технологического парка «Могилев» Евгений Якимов.
2: Для Китая эти цифры и эти предприятия, они, естественно, небольшие. Но это только начало, потому что у нас есть разный опыт взаимодействия с китайскими инвесторами, поэтому вот эти проекты – это только старт для взаимного сотрудничества. Китайские компании также предложили другие проекты, они не касаются сельского хозяйства. Это проекты, связанные с алюминием, изделия из алюминия. Они интересны, они набирают обороты. Естественно, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы найти им партнеров на территории Могилевской области.
1: Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе», приуроченный году к белорусской женщине. К участию приглашают детей членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили Белта в пресс-службе ФПБ. Юным художникам предлагают через рисунок показать свою маму на рабочем месте. Конкурс пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 20 сентября направить в областное или Минское городское объединение профсоюзов заявку и конкурсную работу. К новостям в мире. По меньшей мере 558 человек пропали без вести во время схода оползня в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, пишет Белта. По его информации, среди пропавших 260 иностранцев. Согласно данным агентства Синьхуа, погибли 3 человека. Масштабный сход оползня произошел накануне в районе КПП Гейронг на границе Китая и Непала. Причиной стал сход снежно-каменной лавины в горах Тибета. В реках Бхоты, Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. В Непале мощное наводнение унесло жизни более чем 160 человек. И в завершении праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района. 26 сентября здесь развернется Вероснёвский фест. Главным событием фестиваля станет бал. В жилище съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Галоконцерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

крышу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Стоп. Снято.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Сергей Май из сельхозпредприятия «Сервалюксагро» – первый комбайнер-пятитысячник в Могилевской области. Комбайнер-рекордсменом становится не впервые. На жатве 2022 года он установил свой первый личный рекорд. Намолотил более 10 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. С тех пор каждый год добивается высоких результатов. Становился 5- и 6-тысячником. Пока все складывается удачно. Результатом доволен, урожай неплохой. Работы еще много, поэтому используем каждую погожую минуту, говорит механизатор Сергей Май.
2: Просто работаю, стараюсь убирать все без потерь, качественно.
3: Вот это вот цифры такие.
2: Встаю в 6, на работу иду к 7 часам, обслуживаю комбайн и часов полдесятого начинаем молотить. Как погода, и до 8, и до 9, иногда и позже.
1: С 1 сентября в Беларуси меняются тарифы в системе Белтол. Об этом Белта сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Для грузовиков тяжелее 3,5 тонн вводится повышающий коэффициент за проезд по подъездным дорогам к Минску и МКАД при транзитном движении. Для легковых автомобилей из стран ЕАЭС проезд остается бесплатным. Для иностранных

новостям в мире. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит в стране чрезвычайное положение в связи с угрозами энергетической системе. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет Белта. Указом также вводится запрет на закупку или установку в США некоторых видов электрооборудования иностранного производства и критически важного ПО, а также цифровых компонентов, которые могут представлять риски кибербезопасности или операционные риски. В прошлом месяце Трамп заявлял, что рассчитывает на увеличение вдвое выработки в стране электроэнергии с целью поддержки индустрии искусственного интеллекта. На происшествиях новый знакомый потратил 1400 рублей с чужой карты, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилева обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу денежных средств с банковской карты. Выяснилось, что женщина познакомилась на улице с мужчиной. Новый знакомый предложил продолжить общение у него дома, где они вместе распивали спиртное. Когда они прощались, мужчина незаметно вытащил у нее из сумки карточку. На протяжении следующего дня он расплачивался этой картой в различных магазинах города, потратив около 1400 рублей на одежду и продукты. О пропаже денег женщина узнала, получив выписку по счету в банке, после чего обратилась в милицию. Следователи возбудили уголовное дело. И о спорте. Минская «Динамо» стартует на Кубке мэра Москвы, пишет телеграм-канал Министерства спорта. Сегодня «Зубры» проведут первый матч на последнем турнире предсезонной подготовки. Соперником белорусской команды станет казанский «Акбарс». Начало матча в 15 часов. В прошлом году минчане дошли до финала Кубка мэра Москвы, где уступили ЦСКА со счетом 2-3. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +15.

0: Да, готов поспорить, вы почувствовали это. Я не про то, что программа «Чарт подбери» началась, это и так понятно, а про то, что осень уже на подходе. Как это и заведено, встречаем или провожаем поры года весело и с песней. В данном случае будем провожать лето. Зажжем так же беспощадно, как и оно жарило «Чарт подбери». Рустам Османов снова готов взяться за дело, поэтому приветствую вас, и мы начинаем.
1: «Чарт подбери»!
0: Надеюсь, вы успели переделать все свои летние дела, а то опять скажете, осень нагрянула внезапно. А когда что-то происходит, внезапно рушатся планы, ситуация выходит из-под контроля, вечеринка, можно сказать, срывается. Как-то так и трек, который мы сейчас послушаем, переводится «Сорванная вечеринка». Окей, гоу, Crash the

0: Есть доля правды в названии трека. Наверняка многие из нас так и думают. Во, осень опять ломится в дверь, черт подбери, и срывает все наши летние вечеринки, которые мы не успели еще устроить. Ну не успели, кто вам виноват? Да и потом, не все так драматично. Осенью тоже можно вечеринки устраивать.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

Ночи в августе стали длиннее, холоднее и, конечно же, темнее. Для любителей поспать появляется повод лечь пораньше. Для любителей тепло укрываться – повод доставать ватнее одеяло. А для любителей программы «Чарт подбери» – повод послушать «The Blasters» – «Dark Knight».

0: Dark Knight, ну или темная ночь, это тоже хорошо, потому что бесконечно светлое время суток тоже достает. Постоянно надо завешивать шторы, изо всех сил зажмуривать глаза, чтобы свет в них не проникал и не мешал спать. А вы не подскакивали с кровати и не восклицали: «Чё это я лежу? Почти белые ночи на дворе, айда гулять, чёрт подбери». Все, потихоньку впадаем в спячку.
1: Чёрт подбери!
0: Перед наступлением летней поры мы обычно впадаем в эйфорию. Ура, лето наступает! Впереди 92 дня солнца, тепла, радости и счастья. При идеальном стечении обстоятельств, конечно, уже много лет в голове держим эту оговорку. Но сколько можно сделать за это время? Может, даже нас ждут летние приключения? А потом подкрадывается осень, и как стакобой из следующего трека говорит: «А вот и я, чёрт подбери».

Хотя приближение осени по всем признакам явное, на законных основаниях заявить, что она здесь, она еще не может. В календаре все четко прописано, чарт подбери. Так что не надо тут бежать вперед паровоза. Ну и плюс это возможность бодреньким треком от Стакабо проводить последние дни августа. Ближе к началу осени солнце появляется из-за горизонта преимущественно для того, чтобы делать нам светло, а не греть. Да и то не всегда. Поэтому, понятно, тяга побольше погулять на солнце. Но если в 40-градусную жару не нагулялись за лето, сделаем это под наилучшие пожелания от Smash Mode. Walking on the Sun.

0: Расставаться с теплыми деньками, пляжами, прохладительными напитками и тем минимальным количеством одежды на нас, которого обычно вполне хватает, чтобы считаться одетым по погоде, да и одетым в принципе. Зато мы знаем цену этому всему и снова будем ждать поры, когда можно из штанов на холофайбере перепрыгнуть в шорты.
1: Черт побери!
2: Прогноз погоды. 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
0: Классик Тютчев когда-то написал: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Возможность слышать эти раскаты имеется у нас практически все лето. Но скоро ее не будет, поэтому от классики литературной переходим к классике рок-н-ролльной. Пусть AC/DC прогремят, как гром среди ясного неба, а мы будем пораженно слушать AC/DC «Thunderstruck».

0: вокально-инструментальный ансамбль. А на официальном канале AC/DC в YouTube клип на сей трек набрал 1,7 миллиарда просмотров. Такой вам ошеломительный факт в последние дни уходящего лета. Если уж лето имеет свойство кончаться, то моя программа и подавно. Все наши песенки на сегодня спетые. Отсчитывал последние дни августа с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку до самой осени, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
3: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
2: Не может быть, словно домашние.
3: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
2: Так, я за добавкой.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В графике президента Беларуси Александра Лукашенко на сегодняшний день совещание, пишет телеграм-канал «Полпервого». В центре внимания отдельные вопросы социально-экономического развития. Совещание – устоявшаяся практика совместного обсуждения актуальных тем. Во дворец независимости приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющий делами президента, председатель ГГК, члены правительства и представители местных органов власти. Подробности расскажем в следующих выпусках. Отработавшее ядерное топливо в пункте захоронения радиоактивных отходов размещаться не будет. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз, сообщили Белта в пресс-службе Минэнерго. В стране продолжаются общественные обсуждения проекта пункта захоронения. Министр подчеркнул, что окончательное решение будет принято только после исследований, оценки воздействия на среду и публичных обсуждений. БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии. При этом отходы атомной станции не будут храниться в будущем пункте захоронения. На происшествиях сотрудничал за откаты. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями Могилевщины пресекли схему получения взяток директором сельхозорганизации, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Установлено, что руководитель хозяйства из Могилевского района вступил в преступный сговор с начальником строительно-ремонтной бригады из Витебской области. За благоприятное решение вопросов по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных и слесарных работ по ремонту сельхозтехники, а также своевременный расчет, работники отдавали ему процент от зарплаты. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества фигурант незаконно получил около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные факты его преступной деятельности. Два случая отравления грибами зарегистрировано на сегодняшний день в Могилевской области, рассказали в Зональном центре гигиены и эпидемиологии. Многие забывают, что сбор грибов требует серьезного и внимательного отношения. Даже один ошибочно выбранный гриб может стать причиной тяжелого пищевого отравления. Как избежать отравления лесными дарами, рассказала врач-гигиенист отдела гигиены питания Могилевского ЦГЭ Виктория Маркевич.
2: Собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. Не следует собирать старые, перезрелые, червивые грибы. Они, как правило, содержат токсические продукты жизнедеятельности личинок, насекомых или распада белков и других соединений. Не собирайте грибы в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Также для сохранения свежести грибов необходимо собирать их в корзину. Не рекомендуется собирать в оцинкованные ведра полиэтиленовый пакет. Нельзя хранить свежие грибы более суток даже в холодильнике, а соленые и маринованные грибы более года.
1: И в завершении дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут «Натурова 1В», «Гагарина 79», торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: Пока ученые продолжают спорить о пользе и вреде кофе, я вам расскажу способы, которые лучше подходят для середины рабочего дня, не требуют много времени, не вызывают резкого спада энергии через час и вообще легко выполнимы даже в офисе, ну или дома. Во-первых, проветрить помещение. Свежий воздух снижает уровень углекислого газа, и это хорошо воздействует на ваш мозг. Дальше. Массаж мочек, ушей и висков. Это активирует биологические точки и усиливает приток крови к голове. Ну или для любителей сладенького, долька горького шоколада, которая стимулирует выработку эндорфинов и улучшает концентрацию. Микроактивность, куда же без нее? Прогулка по лестнице, пожалуйста, ну или просто энергичные движения под музыку. Разумеется, не без помощи Радио Могилев. Тина Павлова с этой минуты у микрофона готова в ближайшие несколько часов делиться с вами и настроением, и классными треками.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Помогаем.
2: Радио Могилев.

0: 27 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Когда осень на носу, поневоле начинаешь задумываться о том, как же все это пережить. На самом деле ничего сложного нет. И вообще, я всегда за то, чтобы вот было четких 4 сезона. Потому что так или иначе, у нас же 2 переходных, вроде как осень как раз-таки мягко готовит нас к тому, что придет зима. Рано или поздно она все равно придет. А с ней вместе и малый световой день, и холода. Да и вообще, мало ли у нас зимой случается всяких непредвиденных ситуаций. Например, те же простуды. Вот казалось бы, еще только сентябрь. Как правило, в наших широтах сентябрь всегда достаточно теплый, еще можно сказать, практически летний. Но вот специалисты рекомендуют, что уже прямо сейчас можно запасаться ягодами шиповника, сушить их, ну или сразу покупать высушенные, и заваривать в термосе, попивать как чаек для укрепления иммунитета. Потому что потом укреплять уже вроде как будет поздно. Заниматься этим все-таки лучше заранее. Ну а я всегда за то, чтобы помимо шиповников, витаминов, полезной еды, фруктов, овощей в нашем организме еще присутствовало некая активность, потому что в целом, когда мы с вами активны, тогда и любые погоды, неважно, насколько они будут дождливыми, серыми и холодными, будут переживаться намного легче. Так что вот если уже немножечко подустали сидеть на рабочих местах, самое время сделать небольшой 5-минутный перерыв и активно подвигаться. Можно, конечно, по офису походить, коллегам заглянуть, спросить, как дела, может быть, решить какой-то рабочий вопрос или просто чуть-чуть громче сделать радиоприемники.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что, 12:48, друзья, обед на носу, равно как и наша постоянная программа «Привет в обед». Так что, если вам очень надо привет передать или поздравления, обязательно присоединяйтесь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. Мы на примере Витебской области рассмотрим вариант, резко сказать, приватизации. Это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление или сразу продаем частным компаниям, отметил Александр Лукашенко. Могилевская и Сурхандаринская области намерены расширять сотрудничество. В Могилеве состоялась встреча первого заместителя председателя Могилевского облсполкома Сергея Савицкого с заместителем Хакима Сурхандаринской области

0: проектов. Сергей Савицкий отметил, что сельскохозяйственное направление может стать одной из важных точек соприкосновения между регионами. Визит делегации Сурхандаринской области в Могилевскую область продлится несколько дней в программе знакомства с работой сельскохозяйственных предприятий региона. Министерство антимонопольного регулирования и торговли запускает онлайн-опрос потребителей о ценах в ветеринарных клиниках, сообщили Белта в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В опросе уточняется, удовлетворены ли хозяева домашних животных уровнем цен на услуги ветклиник. Также при прохождении опроса можно высказать свои предложения по совершенствованию деятельности ветеринарных клиник, высказать мнение, какие меры относительно бездомных животных оптимальны. Пройти опрос можно до 2 сентября. Более 140 спортсменов приехали в Могилев, чтобы определить лучших на чемпионате Беларуси по тяжелой атлетике. Мужчины и женщины разных возрастов соревнуются в своих весовых категориях. По итогам чемпионата определят сборную Беларуси для участия в ближайших международных турнирах. Чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике станет решающим этапом отбора в сборную страны для участия в юниорском и молодежном первенствах Европы и главного турнира сезона – мирового чемпионата в Китае. Сезон этого года у белорусских тяжелоатлетов складывается вполне удачно. В том числе и у могилевчан, отметил заместитель министра спорта Александр Барауля.
1: В этом году у нас проходил чемпионат Европы и был показан ряд высоких спортивных результатов нашими спортсменами. Было завоевано 4 медали в двоеборье. Ну и, к слову сказать, что наша Сюзанна Володько, она стала чемпионкой Европы в этом году. Это, ну, считаю, очень такой вот хороший, знаменательный результат.
0: И в завершении дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
2: Новости. Привет, Мобель.
3: Слушай. И поздравляю, поздравляю и слушаю.
4: 27 августа на календаре. До осени ровно 5 дней. Я знаю, знаю, немножечко печально. И хочется ухватить лето за хвост. Хочется праздника. И знаете, я вам в этом помогу. Вернее, не я, а календарь необычных праздников из интернета. Итак, сегодня отмечается Всемирный день озер, праздник пролетающих облаков, Международный день бокса, между прочим, а еще День мемов. Любители чатиков, присмотритесь. А я предлагаю отметить День поцелуя. Вот это нам точно подходит. Я замечу, что поцелуи бывают ведь еще и воздушные, а значит, легко передаются через радиоэфир, особенно в программе «Привет в обед». Присоединяйтесь.
5: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Инны, которая передает вам этот привет, желает хорошего дня, чудесного настроения и очень просит, чтобы вы прямо сейчас улыбнулись своими очаровательными ямочками. Целует, обнимает крепко-крепко и передает слова любви. Ну что, это же прекрасно. Вот чем чаще мы другим людям говорим о своих чувствах, приятных чувствах, конечно же, тем лучше настроение и не только у тех, кому мы признаемся в любви, но и у нас самих. Дальше у нас есть поздравление для хорошего человека Наталью Копаченя. С выходом из отпуска поздравляет ее любящий коллектив из Осиповичей. Пишет Наташка: мы скучали, а так оно всегда и происходит. Вот любимый коллега уходит в отпуск, и ты как будто бы места себе не находишь. Вот неким заполнить эту пустоту ровно до того момента, пока человек из отпуска не выйдет. Но и я уверена, что Наталья, отдохнувшая, посвежевшая, похорошевшая, готова с новыми силами браться за работу. И есть поздравления, кстати, тоже от любимого и любящего дружного коллектива для Катюшки Измайловой. Поздравления с днем рождения. Мы тебя любим, пишут ваши коллеги, и мы с удовольствием подхватываем поздравления. Катерина, всех благ вам, любви, красоты, счастья и здоровья пожелаем от души. В общем, вы все знаете, если у вас тоже есть заветный приветик или поздравление, обязательно с нами поделитесь.
1: Привет в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: поздравляй и слушай.
1: Правило три, важных слова одна.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворить.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
3: Наши хиты.

продолжаем дарить настроение тем, кому передаются приветы, и тем, кто их передает в том числе. А еще я точно знаю, что есть люди, которые просто радуются за других, и это прекрасно. Итак, у нас есть привет лучшей подруге Оксане от Оли Пашкевич. Хочу сказать ей спасибо за классное настроение. Она моя лучшая подруга уже долгие-долгие годы. И вам, Радио Могилев, тоже большой привет. Спасибо огромное. Оленька, вам тоже хорошего настроения пожелаю от души. И вам, и вашей подруге, и всем тем, кто меня сейчас слышит. Вообще очень здорово, когда дружба сохраняется на протяжении долгих-долгих лет. Так что, если у вас тоже есть лучшие друзья, с которыми давно дружите, передайте им привет. Уверена, им будет приятно. А еще есть поздравления. Любимую очаровательную коллегу Мариночку Козелкову с днем рождения поздравляют ее сотрудники. Пожелайте ей всего только самого солнечного и такого же летнего, как эти последние августовские денечки. С удовольствием пожелаем, а еще в придачу любви, здоровья, счастья, всего того, что прилагается. Уверена, что Марине будет приятно. Ну и, конечно, чтобы желания, которые она сегодня загадает, обязательно исполнялись. Ну а всем остальным, кто еще раз думает, а нужно ли, а важно ли, конечно, нужно и важно передавать приветы для того, чтобы настроение было хорошим, для того, чтобы скрасить обеденный перерыв, для того, чтобы просто кто-то прямо сейчас, услышав ваш приветик,

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: уже практически этот час завершен, 13.53 на моих студийных часах, и у меня есть одно сообщение, как мне кажется, которым просто замечательно завершать программу «Привет в обед». Дорогое радио, пишет нам Ольга. Хочу передать привет всем, кто это послание услышит, и пожелать нам отличной наступающей осени, яркой, мягкой и ароматной. Спасибо большое, Ольга. Вот именно такую осень, как мне кажется, мы все и ждем. Хотя пока еще вот эти последние летние деньки, конечно, можно успеть добрать летних впечатлений, летних каких-то эмоций, всего того, что будет нас с вами согревать уже потом, где-нибудь в ноябрьские вечера. Ну а пока, друзья, я беру небольшой перерыв. Мы с вами услышимся здесь же после 15 часов, а вас впереди ждет музыка, выпуск новостей, а потом еще больше музыки. Так что оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании была внедрена по поручению главы государства, передает Билта. Сначала предполагалось, что таких может быть тысячи, но в итоге нашли и призвали около 500 человек. Президент отметил, что неоднократно перепроверял информацию о службе этих людей. Министр обороны докладывал, что к ним нет претензий. После боевого слаживания 170 человек направили на защиту границы, и там также не было нареканий. Глава государства подчеркнул, что люди могут работать, если их правильно организовать. Использование биржевых инструментов торговли между Беларусью и Казахстаном планируется масштабировать. Об этом Белта сообщили в пресс-службе БТБ. Казахстанские деловые объединения готовы помогать привлекать экспортеров и импортеров на белорусскую биржу. За январь-июль товарооборот казахстанских компаний на БТБ превысил 37 миллионов долларов, рост на 46%. Сейчас с биржей сотрудничают 224 казахстанские компании. Особый интерес к поставкам металлов, угля, зерновых и текстильного сырья. Узнать об уникальном прошлом Костюковичского района гости смогут во время дня письменности на конференции «Костюковицкие шитания». Об этом рассказал директор Института языкознания Игорь Копылов, передает Билта. Конференция включает исторические, искусствоведческие, лингвистические, литературоведческие блоки. Ученые расскажут об археологических находках, уникальных обрядах, происхождении названий и диалектах. Центральное место займут доклады о творчестве местных поэтов. По результатам конференции будет опубликован сборник, который подарят району. И в завершении

В ближайшие две субботы марафон «17 граней единства» охватит 7 городов и поселков Беларуси. Об этом Белта рассказали в пресс-службе Белой Руси. 29 августа события развернутся в Жабинском районе, Лиозно-Ельске и Мостах. 5 сентября в Столине, Шумилино и Воложине. В программе семейные праздники, спорт, концерты и мастер-классы. В Столинском районе, самом многодетном в стране, сделают акцент на семейные и детские активности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио «Могилев».

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача госактивов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для Витебской области.
1: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающим грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государство нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле, но вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
0: В колледже Беларуси зачислено на 1500 человек больше, чем в прошлом году. Об итогах набора сообщили Белта в Министерстве образования. Принято 38 400 человек на уровень среднего специального образования, 29 000 на профессионально-техническое. В топе направлений – искусство, здравоохранение, бизнес, инженерия, ИКТ и педагогика. Популярность колледжей растет благодаря возможности заработка уже на первых курсах, целевым договором и модернизации материально-технической базы. Чтобы удовлетворить спрос, контрольная цифра приема увеличена более чем на 700 мест. Парк высоких технологий готов выстраивать новую образовательную траекторию с белорусскими вузами. Таким мнением поделилась начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова на Национальной школе ректоров в Минске, сообщили Белта в ПВТ. Участники обсудили, как сделать вузы технологичнее и удобнее для студентов и преподавателей. Анна Рябова отметила, что с приходом искусственного интеллекта трансформации происходят в самых разных областях, и система образования обязана на это реагировать. ПВТ готов делиться экспертизой и помогать университетам искать конкретные решение. И в завершение. Могилевские школьники и студенты на несколько часов примерили на себя роль спасателей. На Днепровской станции «Освод» прошла акция «Один день со «Освод». Около 35 членов молодежных отрядов охраны правопорядка познакомились с работой спасателей на воде. Им показали технику, в том числе аэролодку «Аллигатор», одной из двух в республике. Ребята учились оказывать первую помощь, делать массаж сердца, искусственное дыхание. Участники отметили, что эти навыки могут пригодиться каждому в жизни. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью +6, +11. Местами +3. И днем +19, +24. Сейчас в Могилеве +19. Новости.
2: На часах 15:04, друзья. Сегодня четверг, а это значит, что именно этот час у нас традиционно посвящен программе «Прямая линия». Сегодня в гости к нам придет председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. Поговорим мы о том, как профсоюз изучает условия проживания молодых специалистов, какие факторы, кроме жилья, важны для молодежи на предприятиях, и какие социально значимые акции, приуроченные к 1 сентября, готовит областная организация профсоюзов. Слушайте программу «Прямая линия» на радио Могилев. Мы стартуем в 15:15.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. Павел Анатольевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Несколько тем хотелось бы обсудить. Одна из тем – это поддержка и изучение условий проживания молодых специалистов. Они в августе пришли на свои первые рабочие места. Ну и еще одна тема – впереди у нас новый учебный год. И знаю, что профсоюзы оказывают поддержку и тем, кто идет в школу. Первый вопрос. Знаю, что профсоюз изучает условия проживания молодых специалистов, потому что это важно, когда ты приступаешь к работе, в каких условиях будешь проживать, от этого и мотивация, много чего зависит. И знаю, что вы лично тоже изучаете, как устроены молодые специалисты, которые пришли в вашу сферу. Какие факторы, кроме жилья, по вашему опыту работы еще важны для молодежи на предприятиях?
3: Действительно, профсоюз на постоянной основе осуществляет мониторинг условий проживания молодых, рабочих и специалистов, которые пребывают в организации жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей, объединяемых нашим профсоюзом. Понятно, что в течение лета основное внимание было уделено молодежи, которая в этом году прибыла в организацию. И вот буквально несколько дней назад, на этой неделе, мы посещали работников молодых, которые трудоустроились в ЖРЭУ Октябрьского района города Могилева. Две молодые девушки, обе закончили недавно архитектурно-строительный колледж, не могилевчанки, поэтому для них, конечно, важно, где они будут жить. На сегодняшний день предприятиям были подготовлены ходатайства на горисполком, принято решение о выделении девушкам арендных квартир. И условия проживания в них мы, в общем-то, и изучили. Должен сказать, что проживание рабочее играет важную роль для наших работников с точки зрения закрепления на предприятии. Но не только этот момент. Также это вопросы наставничества, это дополнительные гарантии, которые через коллективные договоры включаются в локальные акты предприятий, которые направлены на усиление трудовой и социально-экономической защищенности наших молодых работников. Ну и, конечно, наши первичные профсоюзные организации традиционно принимают большое участие в адаптации молодежи на первом рабочем месте для того, чтобы вовлечь их, ну, в хорошем смысле, в водоворот событий не только трудовых и производственных, но и общественных, культурных, занятий спортом на предприятии.
2: И знаю, что на этой неделе проводите прямую линию по условиям именно вот проживания молодежи. Как туда обращаться?
3: Да, проходит прямая линия. Она идет на протяжении всей недели, в том числе и в эти минуты она проходит. Каждый день до завтрашнего дня включительно с 14 до 16 часов. Молодые работники организации ЖКХ и других отраслей, которые объединяет наш профсоюз, могут обратиться по номеру телефона, сейчас я зачитаю его, это 29-384-43-00. Для того, чтобы получить консультацию или задать вопрос, причем не только по теме непосредственно жилищных условий, но и других вопросов, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве в наших организациях.
2: О других нюансах работы с молодежью поговорим через несколько минут. Оставайтесь на волнах Радио Могилев.
4: Алиса, включи Радио Могилев.
5: Хорошо, включаю Радио Могилев.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30. Радио «Могилев».

0: грубых. Прямая линия.
1: Итак, в гостях у радио Могилев сегодня председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. Павел Анатольевич, и вот именно сегодня, 27 августа, профсоюзы по всей стране проводят выездной прием и день правового просвещения. И тема его — молодые специалисты. Какие вопросы чаще всего задают те самые молодые специалисты, когда обращаются за консультацией?
2: Вы абсолютно правы. Сегодня проходит этот единый правовой прием и день правового просвещения и культуры. Он проходит по всей стране ежемесячно. Как правило, это четвертый четверг каждого месяца. И каждый раз на общение выбирается одна из наиболее актуальных тем. Не случайно, что сейчас такой темой общения в трудовых коллективах стали молодые специалисты и все, что с этим связано. Должен сказать, что при обращении за консультациями молодых работников интересуют самые разные темы. Это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением жильем, это вопросы, связанные с наставничеством, выплатой так называемых подъемных. Нередко задаются вопросы, связанные с режимом работы, установлением гибкого графика работы, потому что многие молодые люди после прихода на работу хотят продолжать обучение проходить. Ну и вот буквально сегодня в Чауском районе наш правовой инспектор труда, осуществляя прием, отвечала и на не совсем, может быть, стандартный вопрос молодого работника. Он, правда, пришел в организацию в прошлом году, но продолжает оставаться молодым специалистом. Недавно у этого молодого мужчины родился ребенок, и его интересовал вопрос, вправе ли он в период отработки уйти в социальный отпуск по уходу за ребенком. Должен сказать, что трудовым законодательством такая возможность предусмотрена, и статус молодого специалиста здесь не является ограничением. Единственным условием является, что мама ребенка должна быть сама трудоустроена или обучаться, то есть находиться, скажем так, в трудовой или учебной деятельности. Ну, молодой человек ушел воодушевленный, и тут я хочу сказать, что понятно, что для общества, для государства, для предприятий важно, конечно, чтобы молодые люди отрабатывали установленный период. Но все-таки интересы детей, интересы материнства, отцовства этих институтов, они превалируют, они важнее и в приоритете в нашей стране всегда были.
1: А еще профсоюз летом следил за тем, насколько занята молодежь в студотрядах, и увлеченно как раз-таки молодые люди подключаются к такой работе. На какие аспекты трудового законодательства вы, как представитель профсоюзной организации, обращаете особое внимание, когда мониторите работу студотрядов в системе ЖКХ?
2: Действительно, в организации ЖКХ и других отраслей этим летом, как и предыдущие годы, на работу прибывали молодые ребята. И почему с нашей точки зрения важно уделять большое внимание этой теме? Для большинства, абсолютного большинства из них, это первый трудовой опыт, первое рабочее место. И во многом от того, какие впечатления они получат от начала трудовой деятельности, будет зависеть и то, как в дальнейшем они будут относиться к этому вопросу. Поэтому, естественно, что в поле зрения профсоюза в первую очередь находились вопросы соблюдения трудового законодательства в отношении таких молодых работников. Это вопросы, связанные с условиями труда и отдыха, обеспеченности специальной одеждой, специальной обувью. Ну и не забывали о режиме работы, потому что есть определенные законодательные ограничения, например, для ребят 14-15 лет трудовой день, рабочий день не может продолжаться больше 4 часов 36 минут. Ну, а для молодежи постарше 16-17 лет это 7 часов. Ну, должен сказать, что, к счастью, нарушений в этой сфере не выявлено. И вообще на протяжении вот мониторинга лета этого года каких-то грубых, существенных нарушений со стороны нанимателей, обращений молодежи по таким вопросам не поступило. Это говорит о том, что в целом нанимателями соблюдается трудовое законодательство и есть понимание того, что в отношении приходящих на работу в студотряды, безусловно, как и других работников, должно соблюдаться законодательство о труде.
1: Спасибо за пояснение. Наших слушателей ждет прогноз погоды, ну а мы после вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
3: Прогноз погоды. Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами +3. И днем +19, +24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +21, +26. В воскресенье кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +21, +26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
4: Наши хиты.

0: как поддерживают молодых специалистов, которые пришли на свои первые рабочие места, рассказали о том, что как раз-таки сегодня по всей стране профсоюзы проводят выездной прием и день правового просвещения по теме молодых специалистов. И можно обратиться, посмотреть даже сейчас на сайты, в телефоны, и задать свои вопросы. Ну и что хочется еще спросить Павла Анатольевича. Впереди у нас 1 сентября, дети пойдут в школу. Расскажите об инициативе областной организации профсоюза «Первый раз в первый класс».
1: Да, такая инициатива нами реализуется уже не первый год. Она проводится в рамках общепрофсоюзной акции «Профсоюзы детям» и направлена, как понятно по ее названию, на поддержку детей и их родителей, которые идут в первый класс, но не только. В первую очередь мы нацеливаем и наши первичные профсоюзные организации и обращаемся к нанимателям с тем, чтобы были поддержаны наиболее уязвимые в социальном отношении категории наших работников. Это и многодетные семьи, и одинокие родители, и где есть люди с ограниченными возможностями, детки. Но в разных организациях эти категории могут расширяться. И в рамках этой помощи приведу один факт. По прошлому году только профсоюзными организациями отраслевого профсоюза Могилевщины без учета нанимателей была оказана материальная помощь для 870 детей наших работников. То есть цифра немаленькая. Безусловно, эта акция проходит и в этом году. Документы и обращения все еще продолжают поступать, несмотря на то, что осталось несколько дней до начала учебного года. Мы здесь не ставим жестких рамок, потому что кто-то находится и в отпусках, где-то дети еще на пятой смене в лагерях находятся. Поэтому и в начале сентября также эти документы к нам будут продолжать поступать. Это уже из опыта известно.
0: А какие еще социально значимые акции, приуроченные к началу учебного года, готовит областная организация профсоюза?
1: Ну, у нашей областной организации есть давний друг, партнер в Бобруйске. Это школа-интернат для деток с нарушением слуха. Несколько раз в год мы бываем в этой школе, не будет исключением и 1 сентября. Побудем на линейке, привезем с собой сертификат на оказание безвозмездной спонсорской помощи в рамках 300-го указа главы государства на приобретение учебных пособий для обучения как раз деток с нарушением слуха. Ну и в этот же день побудем на линейке и в Бобруйском государственном технологическом колледже. Там созданы две наших первичных профсоюзных организации и учащихся, и преподавателей. В торжественной обстановке на линейке вручим первые профсоюзные билеты ребятам с самым высоким баллом, которые пришли в учреждение. Но и для тех, кто уже обучается не первый год, двоим учащимся этого колледжа будет вручены свидетельства о том, что они являются стипендиатами профсоюза. То есть на протяжении всего учебного года с сентября по май они будут получать профсоюзную стипендию. Это учащиеся, которые достигли высоких результатов не только в учебной деятельности, но и в общественной работе, в том числе профсоюзной работе.
0: Спасибо большое за такой интересный рассказ. Молодым специалистам хочется пожелать успехов на их первых рабочих местах. На то хочется пожелать, чтобы все у них сложилось, чтобы все условия и вливание в коллектив проходили как можно интереснее, как можно ярче. Профсоюзная организация, если что, готова здесь подставить плечо, проконсультировать. Ну и напомню, сегодня у нас в студии был председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков. В студии работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.
3: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
4: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
3: Не может быть! Словно домашние?
4: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
3: Так, я за добавкой!
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно.

0: плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями паводка в Тибетском автономном округе КНР. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Также Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Непала в связи с многочисленными жертвами в результате паводка и оползня. В это тяжелое время Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и высказал надежду на обнаружение живыми всех пропавших без вести. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития, передает Белта. Президент обратил внимание председателя Витебского облсполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов ВПК в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. Александр Лукашенко отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать сельское хозяйство.
2: Железобетонно. С них будет спрос, чтобы свое сырье было. Вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебя будет производить. Заплати тем людям. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Модернизация производства и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, и за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно. Те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие. И имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
1: Восьмой магазин «Белорусский» открылся в азербайджанской столице Баку. Об этом сообщает Белта со ссылкой на посольство Беларуси в Азербайджане. Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пеневич и белорусские дипломаты приняли участие в церемонии открытия новой торговой точки товаров из нашей страны. Магазин расположился в густонаселенном микрорайоне и представляет ведущие белорусские бренды. Жители и гости города смогут приобретать качественную продукцию из Беларуси напрямую от производителей. В ассортименте широкий выбор продовольственных товаров, молочные продукты, мясные деликатесы, кондитерские изделия, бакалея. Судя по популярности у посетителей, продукция из Беларуси пришлась по вкусу жителям и гостям Баку. И в завершение. На Дне белорусской письменности в Костюковичах будет представлено несколько изданий о районе. Об этом рассказали в пресс-центре Дома прессы, передает Белта. Главная книга праздника – альбом «Костюковицкий край» с почти 200 иллюстрациями. Также выпущен сборник произведений авторов костюковической земли «Тодди Бесетече», для первоклассников подготовлена книга «Костюкович и мой родный край». Каждый маленький житель района получит ее в подарок 1 сентября. Все издания можно будет приобрести на тематических площадках во время праздника. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Если вдруг все ваши коллеги разбежались, разъехались в отпуск, например, или еще из него не вышли, и вы сидите всеми покинутые в одиночестве, знайте, музыка помогает справиться с одиночеством. Это выяснили ученые. Они говорят о том, что люди становятся веселее и легче представляют разговор друг с другом или с родными после прослушивания музыки. Более того, те, кто активно слушает музыку, могут даже распознать других любителей и завести с ними некую беседу. Вот почему у меня все время ощущение, что я как будто бы обращаюсь к хорошо знакомым мне людям. По-прежнему микрофон Тины Павлова и, конечно, хорошая музыка на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

А вы знаете, что завтра у белорусов будет повод поставить будильник раньше обычного? Сейчас, может быть, кто-то скривится и скажет, ну ты что, Павлова, совсем уже? Нам и так на утром на работу вставать. А я вам предлагаю увидеть частичное лунное затмение, которое, между прочим, совпадает с августовским полнолунием, так называемой осетровой луной. Но есть нюанс. Самый эффектный момент затмения, увы, из нашей страны уже виден не будет. Именно низкое положение Луны может стать главной сложностью. Где-то около 6 утра она будет практически уже касаться горизонта, поэтому да, дома, деревья или рельеф легко закроют обзор. Для наблюдения за этим событием лучше выбрать место с открытым западным или западно-юго-западным горизонтом. И чем меньше там зданий, деревьев, тем выше шансы увидеть затмение перед заходом Луны. Лунное затмение, кстати,

0: такой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Обсуждали модернизацию сельхозпроизводства, в частности, передачу государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Начали с Витебской области. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для этого региона. Но президент сказал, что тема касается всей страны.
3: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать или на внутреннем, или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договоры аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать, предприятия должны как свои. Конечно, инвестор, Савушкин продукт или Паскин хотят получить подешевле, но вы должны продать подороже. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
2: Пока в Беларуси на уровне государства решаются вопросы развития агропромышленного комплекса, в Эстонии остро встал вопрос доступности образования. С начала учебного года без места в школе могут остаться от 300 до 400 выпускников 9 классов. Министр образования Кристина Каллас связывает это с наплывом иногородних учеников школы Таллина, которые заняли места местных выпускников, сообщает Белта со ссылкой на эстонские СМИ. Особенно тяжело приходится подросткам с оценками ниже среднего. В Союзе ученических представительств подтверждают, что многие дети до сих пор не знают, где будут учиться 1 сентября. И если в Таллине к сентябрю сотни ребят рискуют остаться без места в школе из-за наплыва иногородних учеников, в Могилеве, напротив, подводят итоги планомерной работы по развитию образования. На августовской педагогической конференции заявили о значительном укреплении материально-технической базы школ. На эти цели в текущем году выделено около 1,5 миллиарда рублей, на 13% больше, чем в прошлом. И в центре внимания не борьба с дефицитом мест, а повышение качества знаний, патриотическое воспитание и поддержка талантливых детей в рамках программы «Беларусь интеллектуальная» на 2026-2030 годы. Если в Эстонии проблема носит острый социальный характер и связана с распределением учеников, то в Могилевской области акцент сделан на системное развитие, говорит начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова.
4: Это и введение строительства достаточно большого количества в Могилевской области инфраструктурных объектов. Это новые школы, это детские сады, это дома семейного типа, это укрепление материально-технической базы наших профессионально-технических колледжей наших, это повышение качества образования, это внедрение современных технологий в образование. И, конечно, и вся работа педагогов Могилевщины будет направлена на реализацию вот этих задач и планов.
2: Тем временем система профессионального образования Беларуси тоже бьет рекорды. В этом году в колледжи поступило на 1500 человек больше, чем в прошлом. Популярность колледжей объясняется просто. Там можно начать зарабатывать уже с первых курсов, есть целевые направления от будущих работодателей и обновляется материально-техническая база. А чтобы принять всех желающих, контрольные цифры приема увеличили более чем на 700 мест. По сути, в нашей стране экономика и образование работают в связке. Пока на высшем уровне принимаются решения по оздоровлению предприятий и привлечению эффективных инвесторов, система образования не только не сокращает прием, но и расширяет его, модернизирует школы и колледжи, создавая условия для подготовки кадров под реальные запросы страны. Все это звенья одной цепи. Государство, которое вкладывается в образование и реальный сектор, инвестирует в свое будущее.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Новинка на радио Могилев.

0: 16:53 на часах, и если вы уже на низком старте, чтобы убегать с работы домой, но кто-то шепчет вам тихонечко «Останься!» Либо это ваш начальник, либо ваша совесть просит вас остаться на работе и доделать то, что не нужно на завтра оставлять. В моем случае это обаятельная Олеся Маскина, которая вот где-то за спиной стоит у меня и говорит: «Давай, Павлова, останься еще ненадолго!» Но нет, нет, дорогая моя Олеся, кто я такая, чтобы лишать коллег удовольствия от работы? Так что всем вам пожелаю отличного вечера. До сего момента с вами была Тина Павлова. У меня на сегодня все. Будьте здоровы и счастливы.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На совещании у президента Беларуси рассмотрели предложение правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельхозпроизводства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятия «Витебский Бекон» группе компании «Сервалюкс». Инвестор готов выкупить их и взять обязательства по развитию. Проект указа предусматривает продажу каждой организации за одну базовую величину. При этом новый владелец должен погасить задолженность и инвестировать в производство. Также инвесторы запрашивают льготы и преференции.
2: Также предоставить группе компаний «Сервалюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Это тоже определенная льгота, но это обосновано. Не он же эти задолженности наработал, но реструктуризация и прочие отсрочки, рассрочки, это все должно вкладываться в 5-летний срок президентства. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Должно быть не убийство для Баскина и Машинского, но насколько это выгодно, чуть-чуть государству. Сразу хочу предостерегать, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, ну и обязанности не забывать. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения не должны там назначать. Чтобы председателя райисполкома... облсполком железобетонно понимали свои права, обязанности, и чтобы они могли спросить.
1: Среди пропавшей в Непале группы туристов числится белорусская гражданка. Об этом Белта сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве со ссылкой на посольство нашей страны в Индии. В настоящее время детали уточняются, подчеркнули в ведомстве. Как сообщает Reuters, в результате катастрофического внезапного наводнения в Непале и Тибетском автономном районе Китая более 1000 человек числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 700 из них иностранные туристы. Подтверждена гибель 353 человек в результате наводнения, а поисковые работы продолжаются. По мнению экспертов, наводнение, по всей видимости, было вызвано внезапным обрушением ледника. Власти Непала предупредили, что в настоящее время озеро в зоне затопления находится под угрозой прорыва. Сергей Май из сельхозпредприятия «Сервалюкс Агро» – первый комбайнер-пятитысячник в Могилевской области. Сергей Май рекордсменом становится не впервые. На жатве 2022 года он установил свой первый личный рекорд. Намолотил более 10 тысяч тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. С тех пор каждый год добивается высоких результатов. Становился 5-6-тысячником. Работы еще много, поэтому используем каждую погожую минуту, говорит Сергей Май. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. И днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Говорят, если обращать внимание на маленькие знаки в селе,

Что вам делать? Или на правильном вы пути, или все же нужно что-то постараться и, может быть, переделать. Ну что же, я подскажу, что нас ждет в ближайшем будущем. 17.04 в стране, и дальше только хиты и масса удовольствия от прослушивания. С этой минуты в студии радио Могилев Олеся Маскина. Всем салют!

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Лучшие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Цифровизация оперативно-диспетчерского управления – это не про абстрактные технологии, а про то, чтобы реальные процессы стали управляемыми. Инженер-программист здесь мост между физическим миром и цифрой. Он пишет алгоритмы или коды, создает модели и смотрит, чтобы все работало стабильно. А как за этим всем уследить, не понаслышке знает героиня программы Анна Петрова.
0: Наши люди.
2: Анна – инженер-программист сектора информационной модели сети службы цифровизации оперативно-диспетчерского управления «Могилев-Энерго». Анна, объясни простым языком, что входит в твои обязанности.
3: Во-первых, я сейчас работаю в новом отделе. У нас внедряется новый программный комплекс. Сейчас мы его углубленно изучаем, какие функции он выполняет, рассказываем другим людям, что он делает, объясняем все. И, в принципе, мы его сейчас наполняем данными, то есть мы берем из старых систем данные и наполняем новыми. Раньше это делал бы человек, он бы ручками вот это все делал, а мы делаем это кодом, чтобы кодом из старых систем вытягивались данные и переносились в новую.
0: Наши люди.
2: А расскажи об этом новом программном комплексе.
3: Он в целом эмулирует систему, вот энергосистему. У нас есть подстанции, линии, и есть на них какие-то элементы, объекты. У нас эта схема сейчас видна в электронном виде. Если происходит какой-то сбой, она дает, ну, знать людям, которые работают со сбоями с этими, дает знать, что есть сбой, и помогает найти оптимальное решение. То есть раньше люди сами придумывали, сейчас с помощью искусственного интеллекта там тоже и, в принципе, каких-то вычислений, они дают нужные значения, люди принимают вместе с компьютером решение.
2: Расскажи какой-нибудь миф о программистах.
3: Ну, самый первый миф – это то, что программист – это человек, который ни с кем не разговаривает, который сидит где-то себе в коморке и сам себе что-то кодит. Такого нет. Мы работаем командой, это постоянное обсуждение. Очень много времени уходит именно на обсуждение задачи и поиск оптимального решения, чтобы разбить эту вот задачу на несколько подзадач и распределить между людьми. Поэтому самый главный миф – это то, что программист может работать один. В основном нет, это всегда команда.
0: Наши люди.
2: А вы используете искусственный интеллект?
3: Мы активно используем искусственный интеллект, потому что он нам помогает и в написании кода, и в решении каких-то проблем. Но в основном важно знать, как задать задачу этому инструменту, потому что это просто инструмент. За нас он код не напишет.
2: Что важно иметь, приходя в твою профессию?
3: Во-первых, это технический склад ума. Во-вторых, это стрессоустойчивость 100%. Умение общаться с людьми и не стрессовать от них, чтобы не раздражали прям сильно люди. И в целом, это готовность к тому, что работа не будет рутиной какой-то. То есть не будет такого, что ты приходишь каждый день на работу, и у тебя одно и то же. Это всегда что-то разное.
0: Наши люди.
2: Это работа с данными, алгоритмами и постоянным контролем. Никто не видит код, но именно благодаря ему диспетчеры видят полную картину и могут действовать быстро. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио _ Могилев.
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: ищешь авто, запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.
1: Радио Могилев.

Друзья, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что самые яркие моменты пролетают быстрее, чем хотелось бы? Именно об этом только что пела Зиверт. Песня «Goodbye» вышла совсем недавно и уже успела стать одним из главных саундтреков этого лета. И с этим не поспоришь. А знаете, что мне кажется самым классным? Она поет на двух языках. Куплет по-русски, а припев по-английски. И слово «Goodbye» и слезы на глазах блестят как никогда. Это не про грусть, а про благодарность за каждое прожитое мгновение. Вот о чем я и говорю. Каждый день хорош, каждая минута хороша, и каждый час тоже, и каждый вечер тоже. Так что оставайтесь с нами, много крутой музыки ждет нас впереди.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Википедии хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз 50 000 рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
0: МТ Банк.

0: 17:53, рабочий день уже на исходе у многих. А как же придать сил и вернуть ясность ума после трудового дня? Знаю, у каждого есть свои секретики. Может, кто-то побежит в спортзал, чтобы выпотрошить все-таки остатки энергии и заснуть без задних ног. Ну, а кто-то, наоборот, заварит чай с мятой и просто посидит и понаслаждается вечером. Возможно, в тишине, возможно, в кругу семьи. Решайте вам. Но в любом случае, мне кажется, смена обстановки – это уже отдых. Главное – забыть про дела до завтра. Вот тогда обретете точно силы. Помним, да, что все гениальное просто.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Ранее сегодня на совещании Александр Лукашенко поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению президента, передает Белта. Александр Лукашенко напомнил свой тезис: «Надо работать, если не хотим воевать». Речь о добросовестной работе каждого на своем месте, соблюдении всех регламентов, что в конечном счете укрепляет экономику страны. В сельском хозяйстве это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивых работников.
2: Я думал, там 1000 будет, всего 500 человек, они таких нашли. С вашей помощью, губернатор, призвали. Спрашиваю Украину, уже дважды он мне докладывал, как они. Говорит, Александр Ильич, нет вопросов. Я не поверил, перепроверил. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: Александр Ильич, разрешите пошить? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос: так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать.
1: Один из найденных и опознанных в горах Кыргызстана альпинистов является гражданином Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на Белорусское министерство иностранных дел. Сегодня в городе Ош были опознаны тела альпинистов, доставленных ранее с пика Курумды. Один из опознанных является гражданином Беларуси. Руководитель группы Максим Полянский, говорится в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что посольство Беларуси в Кыргызстане оказывает родственникам погибшего все необходимое содействие. Павел Сафонов – победитель чемпионата «Профессионалы». Представляя Могилевский государственный агролесотехнический колледж имени Орловского, Павел Сафонов показал себя лучшим в эксплуатации сельскохозяйственных машин. В международном финале чемпионата в Калуге принимали участие 15 тысяч человек из 30 стран. Новости компании. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут Натурова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Местами плюс 3. И днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Всем, кто уже отправился домой счастливо, ну а кто еще работает, поддержим обязательно, как можем, музыкой, добрым словом и, конечно, обещанием, что вечер будет классным. Если вы будете на волнах радио Могилев, да, есть вот такое условие. Всем пламенный привет, Олеся Маскина, меня зовут, продолжаем пребывать в одной компании на музыкальных просторах радио Могилев. Делайте громче и наслаждайтесь.

«Пятом элементе» только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Помогаем!

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Ничего себе на ее зеленые глаза. Знаете, она заставила меня даже задуматься. Я недавно говорила о риске, как рискнуть, отдохнуть, переключиться, снять усталость. Ну, а Люся в своей песне поет о риске другого рода, о риске быть слабой, о том, чтобы перестать быть сильной и независимой и позволить себе просто сдаться. Ведь ее героиня, девушка-трофей, которая заявляет, я заслужила быть счастливой, она готова объявить капитуляцию перед тем, перед теми самыми зелеными глазами. Это ведь и есть самый смелый поступок. Сказать, я хочу быть нежной и желанной, но только для одного. Почему? Почему, да, вот не каждая может сказать так, а потому что мы привыкли быть сильными, независимыми и так далее. Вот я и подумала, мы целый день были теми самыми сильными, решали вопросы, держали удар. Может, пришло время наконец-таки сдаться? Отдыхайте, ни о чем не думайте. В конце концов, завтра будет время.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами +3. Днем +19, +24.

счастье. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.

18:45 показывают студийные. Вот то самое время, когда уже можно и не торопиться, и никого не преследовать. Да, ритм жизни диктует нам постоянную гонку, в которой фактически нет времени на передышку. Но есть замечательное время, и я говорю сейчас про вечер. Вот и воспользуйтесь им, не забудьте отдохнуть. А пока оставлю вас с новинкой часа. Близкие и шире замутили.

0: странно. Знаете, когда дома пустовато, а без музыки и близкого человека чувствуешь себя сиротой. Если вдруг вы сейчас одни, делайте громче. Вот та самая Рада, которая возвращает свет. Прямо сейчас звучит на радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года. Об этом Белтас сообщили в пресс-службе главы государства. На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел. В Беларуси появился центр по ремонту зенитных ракетных комплексов «Тора». Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Центр открылся на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения. Работать будет совместно с российской корпорацией «Алмаз-Антей». Теперь техника будет ремонтироваться непосредственно на территории страны, что сократит сроки восстановления и повысит боевую готовность. Как отметили в ведомстве, это важный шаг в развитии военно-технического сотрудничества Беларуси и России. Прокуратура Чауского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении бывшего руководителя агронома одного из сельхозпредприятий района. Им инкриминирована организация служебного подлога и служебный подлог соответственно. В ходе разбирательства установлено, после полевых работ на складе осталось 7,2 тонны карбамида. Чтобы избежать ответственности за его невнесение в почву и ненадлежащие условия хранения, руководитель приказал агроному скрыть этот факт в отчетности, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Указания руководителя выполнил и внес в государственную статистическую отчетность заведомо ложные сведения об отсутствии остатков удобрения на складе. Нарушение выявили в апреле, после чего удобрения вывезли и внесли в почву. В суде обвиняемые признали вину. Руководителю назначено 1,5 года лишения свободы, агроному 1 год. Обвиняемые также лишены права занимать определенные должности на 3 и 2 года соответственно. Суд постановил не применять назначенное наказание, предоставив обвиняемым испытательный срок. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
1: Бульбенный фест пройдет 5 сентября в агрогородке Дещенко Узенского района. Гостей ждут чемпионат по поеданию драников, спортивные соревнования, картофельная свадьба для молодоженов и КВС для многодетных семей. Также будут работать тематические площадки, бульба в медицине, бульба в литературе и другие. Впервые на фестивале представят блюда из картофеля как нематериальное наследие. Свою продукцию покажет научно-практический центр по картофелеводству. Завершится праздник фаер-шоу и дискотекой. И в завершение, а сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут на Турова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман и ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Сегодня в подслушана очередная порция звездных новостей. Ваня Дмитриенко наконец-то заговорил. И не зря. Помните историю с секс-девушкой Сашей Айс, которая обвиняла его во всех грехах? Ваня долго молчал, но, говорит, его молчанием начали пользоваться, так что пришлось высказаться. Он признает, что в 15-16 лет был полным дураком, выходил из страшно зависимых отношений и нечаянно делал больно другим, пытаясь сбежать. Но теперь, по его словам, дело дошло до травли его семьи, а это уже перебор. Он хочет закрыть тему и защитить близких. Что тут сказать? Молодость, она дура, но когда в ход идут родственники, пора бы остановиться. Ваня, надеемся, ты правда извлек уроки, а не просто красиво сказал. Пока Ваня разбирается с бывшей, другие устраивают свадьбу. Полумна Лавгуд вышла замуж, и это самое волшебное событие года. Эвана Линч, наша любимая чудачка из Хогвартса, сыграла свадьбу с Деннисом Скиннером. История их знакомства – чистая ром-комедия. Она заметила его за барной стойкой в Лондоне. Он был в юбке и шляпе и показался ей странным эльфийским созданием. Он передал записку с телефоном и понеслось. Предложение он сделал во время серьезной ссоры, на что она ответила: «Это ужасный способ. Делай нормально». И он потом устроил романтичную помолвку. Дата свадьбы выбирал ведический астролог, ангельские числа и все такое. Но самое трогательное, она подарила ему кулон с зубом его любимой собаки, который недавно выпал. Народ, это или гениально, или безумно, но точно по-лагудовски. Поздравляем, волшебники! У Тома Круза появился серьезный конкурент. Сидни Суини, похоже, готовится стать следующей звездой экшн-фильмов и тренируется выполнять опасные трюки без каскадеров. Миссия может оказаться вполне выполнима. В своих соцсетях Сидни опубликовала захватывающее видео, в котором наслаждается полетом на крыше самолета. Страха в ней замечено не было, только широченная улыбка и абсолютный восторг. Даже несмотря на то, что полет был с элементами высшего пилотажа, переворотами и мертвой петлей. К чему бы Суини не готовилась, она готова. «Том Круз, берегись», – подписала свою публикацию красотка. А в ее комментариях отметился аккаунт фильмов «Топ Ган». Кто знает, может быть, дружба с Гленном Паулом помогла ей получить роль в следующей части культовой франшизы о братстве пилотов. Третья часть официально в разработке. Так что все возможно. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.
3: Around the world.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Наши хиты.

дождемся Хабиб ответа или нет, но у меня есть, кстати, такая новость. Ученые провели исследование и выяснили, какие мужчины нравятся женщинам и какие женщины нравятся мужчинам на сайте знакомств. Оказалось, что распространенность стереотипа о том, что большинство женщин охотится за самыми привлекательными мужчинами, не соответствует действительности. А вот мужчины здесь уже совсем наоборот. Они лайкают тех, кто на голову выше их, ну, по рейтингу желанности, как будто в лотерею играет, знаете. Женщины трезво выбирают парней своего уровня, а иногда даже чуть скромнее. Почему? Мужчины в приложениях – толпа мужчин, а женщин в дефиците. Вот дамы и капризничают, а парни соревнуются, кто дальше прыгнет. Правда, есть, кстати, взаимные совпадения, но только между равными. Не из-за любви к справедливости, а потому что топовые красотки просто не отвечают смельчакам. В общем, знаете что, дорогие, не пытайтесь перехитрить природу, она уже посчитала наши шансы. Лучше сразу обратить внимание на тех, кто улыбнулся в ответ. Ну, если вы сидите на сайтах знакомств и ждете ту самую единственную или того самого неповторимого, в общем, в любом случае, пожелаю вам удачи.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

0: Продолжила наш вечер Мадонна, которая, кстати, совсем недавно с размахом отметила свой 68-й день рождения на греческом острове Корфу. В кругу семьи праздник посетили 5 из 6 ее детей, а также 30-летний бойфренд тоже был рядом. Вечер прошел с живой музыкой, традиционными танцами в исполнении, кстати, детей Мадонны, Лурдес и Рока. И, конечно же, с разбиванием тарелок. Сама Мадонна подписала фото в соцсетях. Ешьте, молитесь, любите, пейте, танцуйте, разбивайте тарелки, кормите кошек. Ну, от себя еще добавлю, собачек тоже не забывайте. Ну, а мы идем дальше. До конца часа успеем послушать, что нас ждет. Modern Talking, моя Мишель и Holy Flame. Ну, а также Татьяна Кутневич совсем скоро войдет в студию со свежей порцией новостей.
1: Радио Могилев.

0: Вау! В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Одной из тем совещания у президента Беларуси стала передача государственных сельхозактивов в управление частным компаниям, передает Белта. Инвесторы обязаны не только выкупать предприятия, но и модернизировать производство, гасить долги и развивать сырьевую базу. Президент потребовал, чтобы все заработанное оставалось в стране, а местные власти не самоустранялись от контроля. Он также поручил пересмотреть объемы субсидирования, чтобы поддержка была соразмерной. Могилевская область активно наращивает сотрудничество с регионами Узбекистана. За последние 5 лет отмечается устойчивый рост внешней торговли. Оборот вырос в 2,6 раза. Экспорт в 2,5, импорт почти в 3 раза. Делегация Узбекистана прибыла в наш регион для наращивания дальнейшего сотрудничества, отметил советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Азимжон Азотов.
2: Деловой подход обеих сторон объясняет нацеленность на конкретный результат. И все эти усилия мы получили благодаря договоренностям, достигнутым на самом высоком уровне между главами наших государств, которые определили конкретные цели, и была принята декларация об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Белоруссией. Это и животноводчество, и растениеводство, и переработка дерева, и мебельная промышленность, и в целом вот эта вот промышленная кооперация, автомобилестроение.
1: В Минске завершено строительство Национального музея Беларуси. Об этом Белта сообщили в Минскстрое. Объекты на улице Орловской построили за рекордные 17 месяцев вместо 27. Наступил самый творческий этап – оформление залов и наполнение их экспонатами. В музее активно работают специалисты художественного комбината – более 80 человек. Происшествием могилевчанин потратил с чужой банковской карты более 5000 рублей. Карту он нашел на улице возле магазина и пользовался ею в течение 5 месяцев. Покупал продукты и спиртное в Беларуси и России. Потом сам потерял эту карту. Как сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, согласно заключению эксперта, мужчина страдает алкогольной зависимостью. Но в момент совершения преступления мог осознавать свои действия. Эксперт-психиатр также пришел к выводу, что фигурант нуждается в принудительных мерах безопасности и лечения. Суд постановил обвинительный приговор. И в завершение. Марафон «17 граней единства» 29 августа и 5 сентября охватит 6 населенных пунктов Беларуси. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Белой Руси. 29 августа события пройдут в Кривлянах Жабинского района, Левозно, Ельске и Мостах. Гостей ждут семейные площадки, квесты, концерты и спортивные состязания. 5 сентября в Столине и Шумилино. В Столинском районе, самом многодетном стране, особое внимание уделят семьям и детям. В Шумилино выступят кинологи и спасатели. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: Вечера, лето пока не ушло, а это значит, мы еще успеваем все. Успеваем вдохнуть полной грудью, успеваем посмотреть последние закаты и, конечно же, загадать желание. Кстати, именно сегодня астрологи рекомендуют загадывать самое заветное. Ну, а вдруг исполнится, знаете, от нас не убудет, а может быть, в скором времени и прибудет. Приветствую всех на волне хорошего настроения. Олеся Маскина по-прежнему в студии «Радио Могилев». Еще час в одной компании.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Когда есть взгляд, а о чем говорят глаза? Вы замечали, как много можно сказать, просто посмотрев в глаза? И самое интересное, иногда главные слова мы произносим не голосом. Иногда самый честный разговор происходит именно в эту секунду, когда наши взгляды встречаются. Да, глаза не врут, они могут выдать радость, которую мы пытаемся скрыть, ну или боль, о которой молчим. Можно пытаться, не знаю, контролировать голос, подбирать слова, но взгляд, он же всегда, да, на шаг впереди. В общем, ребят, понимаете, глаза не врут. Наверное, поэтому так много песен просят нас, так много песен про глаза, которые просят посмотреть нас глаза в глаза. В общем, знаете, самый важный диалог в жизни иногда происходит без единого слова. Помните об этом. Ну а мы идем дальше. Далее нас порадует группа «Европа».

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. И днем плюс 19, плюс 24. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 21, плюс 26. В воскресенье кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Знаете, не бывает идеального, но все к этому стремятся. Кстати, про эгоизм затронулась тема. Кстати, та тема, которую мы постоянно привыкли клеймить, но на самом деле не так уж и плох эгоизм. Есть, конечно, эгоизм дурака, да, как, когда хочу и все, и только мне, и плевать на всех. Вот такой вот ведет точно в одиночество. Потом вот песни пишет и просит прощения. А есть эгоизм взрослого человека. То есть я забочусь о себе, чтобы потом быть сильным, чтобы позаботиться о близком и так далее. Помните, как в самолете маску сначала на себя, потом на ребенка. И это нормально, так должно быть. Так что быть эгоистом не так уж и плохо. Главное, помните, здоровый эгоизм – это не про то, что все мне, а про то, что я в порядке и все могу предложить своим близким и родным. Вот так-то. Поумничала. Все, дорогие, я Олеся Маскина. Пока беру паузу, вернусь в 23.00. Жду всех в программе «За час до полуночи». Расслабимся и послушаем классную музыку. До встречи.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Программы визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Министерство иностранных дел Беларуси призвало граждан соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку при поездках в Непал, Индию и Китай, сообщает Белта. В МИД напомнили, что накануне на границе Непала и Китая произошли разрушительные наводнения, исход оползней, вызванные землетрясением и аномальными ливнями. Сошедший массив перекрыл русло реки Бхотикаси. Природная катастрофа повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабное разрушение. Прокурор Чаусского района помог 79-летней пенсионерке ограничить в дееспособности сына. Мужчина злоупотреблял алкоголем, не помогал матери по хозяйству, а полученную пенсию тратил на спиртное. Женщине даже пришлось оплачивать его штраф за пьяное вождение, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: Прокурорская проверка подтвердила, что мужчина действительно злоупотребляет алкоголем, устраивает скандалы, состоит на учете в милиции, от лечения уклоняется. Своими действиями он ставил мать в тяжелое материальное положение. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании его ограниченно дееспособным. Суд требования удовлетворил. Мужчине запретили совершать сделки и распоряжаться доходами без согласия попечителя. Решение может быть обжаловано.
0: И в завершение. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности 5-6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олесь и Олеся» и галоконцерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. Также запланировано богослужение, гастрономическая зона, научная конференция и открытие мурала. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер северо-восточный, восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. И днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Радио Могилев.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, местами плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение, примирение, разрывно связано с риском получения убытков.
4: Радио Могилев.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

Знаете, говорят, что самые важные вещи мы делаем не в тот момент, когда действуем, а когда останавливаемся. Вот прямо сейчас ваше тело устало держать напряжение. Ваш разум устал просчитывать маршруты и ответы на письма. Давайте попробуем сделать небольшой эксперимент. Просто на несколько секунд сделайте вдох.

что час до полуночи – это время снятия мерок. Мы снимаем мерку с уходящего дня. Что в нем было светлого? Что заставило улыбнуться? Пусть даже мелочь, пусть даже просто теплый ветер или вкусный чай. Вспоминайте и наслаждайтесь.

Нужно просто перестать ждать завтрашний день. Завтра придет само, как утро после ночи. А сейчас наша ночь. Она принадлежит только нам. Включайте воображение. Представьте, что вы в том месте, где вам на данный момент хотелось бы оказаться.

Зачасто полуночи. Это время не для решений. Это время для ощущений. Вот она, жизнь. Здесь и сейчас. Мы впускаем только самые медленные волны. Волны, которые упаюкивают. Пусть ваш пульс замедлится, а мысли станут текучими, как утренний мед. Мы с вами создаем сейчас самую уютную атмосферу. Здесь нет новостей, нет тревог. Здесь только ритм, дыхание и музыка.

ночь на пороге. Это не конец дня. Это просто переход в новую реальность, где снятся сны. Я благодарю вас за то, что вы провели этот час со мной, за то, что нашли время остановиться. Завтра будет новый день, но мы вспомним этот час. Час тепла и приятных мелодий. С вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио «Могилев».

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: смогли. Сколько прошли, но болью с потерями стали сильнее мы в нашей любви. А мы смогли быть счастливыми, стать половинами, вместе смогли. Сколько прошли.
1: В Могилеве час ночи.

28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Пыльбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

28 августа по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный и восточный. Температура воздуха днем +19, +24.